Ну, Петя, Саша, слушай, помоги мне. Ассистентусь, вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Наверное, произвестие авиалокал. Или морг, что ли, у нас там морг, что ли? Он у нас фир, как и не фактат, и не там морг, что ли, пара там лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Бетанга, да друга, а там морг, что ли, селок на Бемака, ударного. Не то было, пая мунту камеру бей, и после того, как я мору с ним афетаду. И дома, как все надо. И да пусть я говорю,

Ну, я слышал, что мы помнили, а с дистанции вот у нас это уже морг натрал, что ли? Не верно, что existuje ale local. И был морг, что мы могли там морг сила, а он фир так и фат фат и там морг сила парад на лима. А, for example, бак морга, айханека, оба друга из Ветанга, Белуга, а там морг сила, не верно, что удар ловится. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, как я морг сила афетаду. И дома, как я сказал, я. И это пусть я говорю, а у адвус

ответа со обсуждением промотивания осуществляющего у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, это изыскивая авиалокал. Или это морг, что ли, на кассе? Аттахан морг, что ли? А он нам фир, как и фатфатин, и аттахан морг, что ли? Барат на лимат. А, for example, бахморка, айханека, обилуга, дветанга, белуга, аттахан морг, что ли, наверное, уна лавоста. Не то, что ли, пая мунту камеру бей, и после того, как морг, что ли, афетаду. И дома, как сон, да. И это просидеры, пау, адрус,